Сар тарабади херосамарди хуша амалир. Хазанер даснут тваганик санеркен ксанут майсин турк пернакравогнеру тем магвац хагтанагин. Инч хайдарагутюн. Ова сабор туркера пернакравогнерен. Ирен согернен, биде азадакрен мартига. Хедо инч ахтанак. Бадеран чигар вор ахтанагиллар. Ех пайрутюн, хагагутюн.